0: So, wir sind wieder bei Common Voices. Mein Name ist Valeria Liebermann. Ich habe gerade eben mein Buch, meine in Klammern nicht jüdischen Geschichten, vorgelesen, lesen eher nicht. Und genau, in der zweiten Stunde hören wir einen Beitrag über Zensur in den Büchern in Iran. Und der Beitrag ist von Radio Connection aus Berlin. Viel Spaß. Salam alaikum.
1: Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Прив